Ух ты, сетхэлчэг цэдмэгэ, цэдмэгэ Вангол наадми тэнгэйта, тэнгэйта Дугүгчэн дун-дун, дусын жая датхан-датхан Дугүгчэн дун-дун, дусын жая датхан-датхан Бум-бая, бум-бая, бум-бум-бая-хо